Сегодня вечером в программе «Открытое небо» мы будем служить. Я, Айвар Сузолынч, и переводить будет брат Райво. И начнем с молитвы. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы молим. Мы молим, благослови во имя Иисуса Христа, чтобы мы услышали от Тебя. Улай мусу руна. Nu, tiek svētā gara spēkā, tā kā tu to vēlies. Yes.